просто. И утекай кое, зато смерть от зели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикоем, то вам устой по велиям. Лайс мания трутолюма, искорись гайс. Лялай соли сторск блок, то того вина, мир клей понус мань. Пазер из окшу, цигмени шуин лялс. Ради тик отцувак, скось ля ину курсеть. И завер лобок, издел вина тикай смайда. А с тебе гайда, паза стейп надо оть, опа. Изменись, а сом мясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавя си мясь. Изменись, мол, сядя, семья к мантеню зямись. Весим дуть, соу руку.